0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343. I gotta think.